водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россельхознадзор ограничивает ввоз косточковых фруктов из Турции. Под запрет с 18 июля подпадет часть ввозимых из этой страны персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни, вишни и так далее. Причиной ведомство назвало систематическое выявление карантинных объектов продукции 5 компаний.
0: Мир.
1: Возобновив работу самый большой автозавод в мире, конвейеры предприятия Hyundai в южнокорейском городе Ульсан простаивали в течение 4 часов из-за забастовки профсоюза. Рабочие выступали против внедрения человекоподобных роботов на производстве. Их компания планирует использовать на своих американских заводах с 2028 года. Профсоюз потребовал от руководства компании Hyundai гарантий занятости и предварительных консультаций перед дальнейшей автоматизацией. Конфликт Ирана и США грозит перекрытием еще одного стратегического маршрута. Официально Тегеран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранской энергетической инфраструктуре. Ежедневный транзит нефти через пролив составляет свыше 7 миллионов баррелей в сутки, что составляет порядка 7% мировой добычи нефти. Цена нефти марки Brent на фоне сообщений поднималась выше $86 за баррель.
0: Интересные факты.
1: На аукционе продали флаг СССР, побывавший на Луне. Лот ушел с молотка на торгах Сотбис за $80 000. Небольшой советский флаг размером 10 на 15 сантиметров на Луну взял в 1969 году астронавт Бас Олдрин. По его словам, это был жест доброй воли, призванный подчеркнуть, что высадка на спутник Земли была достижением всего человечества, а не только Соединенных Штатов.
0: Туризм.
1: Египет запускает новую систему въезда для туристов. Вместо визовых наклеек в паспорт будут использоваться QR-коды. Тестовый запуск новшества запланирован на 1 августа в международном аэропорту Каира. По завершении эксперимента систему распространят на все египетские аэропорты, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Оформить QR-код от имени туриста заранее смогут и туркомпании. Стоимость визы составит $36. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство одобрило пакет мер для стабилизации цен на топливо. Решение принято на заседании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишут РИА Новости. По данным агентства, для насыщения рынка загрузка НПЗ увеличена до максимума, сроки ремонтов сокращены, а накопленные запасы топлива направлены потребителям. Также Кабинет министров под особый контроль взял обеспечение северного завоза и утвердил сезонные графики поставок дистоплива и бензинов сельхозпроизводителям.
0: Россия.
1: Минпросвещение планирует по-новому преподавать в школах основы безопасности и защиты Родины. Предмет с 1 сентября могут разделить на два отдельных курса. Первый – безопасность жизнедеятельности, охватит правила поведения в быту, на дороге, при пожарах и природных катаклизмах, а также цифровую безопасность. Второй курс назовут «Начальная военная подготовка». В его рамках школьникам предложат изучать принципы национальной безопасности, общевоинские уставы, строевые приемы, оказание первой помощи и так далее.
0: Туризм.
1: Черногория может ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября этого года. Такая мера станет частью гармонизации визовой политики с нормами Евросоюза. Также до декабря Черногория должна начать сбор биометрических данных в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Окончательное решение об этом пока не принято. Туроператоры официальных уведомлений также не получали. Китайская провинция Хайнань станет первым регионом КНР, который запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году все новые машины в провинции, а также транспорт для общественных и коммерческих нужд, должны будут работать на новых источниках энергии. Запрет коснется только продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, зарегистрированные бензиновые или дизельные авто. В Хайнане по-прежнему можно будет эксплуатировать и продавать.
0: Дороги.
1: Ставропольский край вводит штрафы за неправильную парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Гражданам первое нарушение обойдется в сумму от 3 до 4 тысяч рублей, а юридических лиц за хаотичную парковку самокатов сначала оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч, а за повторное нарушение компаниям грозит взыскание в размере до 50 тысяч рублей. Такое решение приняла Дума Ставрополья. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСЗ СК «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
4: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
6: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
0: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вернем на

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробности

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Дорожное радио.

0: Социальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ «СК Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Правительство одобрило пакет мер для стабилизации цен на топливо. Решение принято на заседании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишут РИА Новости. По данным агентства для насыщения рынка, загрузка НПЗ увеличена до максимума, сроки ремонтов сокращены, а накопленные запасы топлива направлены потребителям. Также Кабинет министров под особый контроль взял обеспечение Северного завоза и утвердил сезонные графики поставок дизтоплива и бензинов сельхозпроизводителям.
6: Россия.
5: Минпросвещение планирует по-новому преподавать в школах основы безопасности и защиты Родины. Предмет с 1 сентября могут разделить на два отдельных курса. Первый – безопасность жизнедеятельности, охватит правила поведения в быту, на дороге, при пожарах и природных катаклизмах, а также цифровую безопасность. Второй курс назовут «Начальная военная подготовка». В его рамках школьникам предложат изучать принципы национальной безопасности, общевоинские уставы, строевые приемы, оказание первой помощи и так далее.
6: Туризм.
5: Черногория может ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября этого года. Такая мера станет частью гармонизации визовой политики с нормами Евросоюза. Также до декабря Черногория должна начать сбор биометрических данных в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Окончательное решение об этом пока не принято. Туроператоры официальных уведомлений также не получали. Китайская провинция Хайнань станет первым регионом КНР, который запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году все новые машины в провинции, а также транспорт для общественных и коммерческих нужд, должны будут работать на новых источниках энергии. Запрет коснется только продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, зарегистрированные бензиновые или дизельные авто. В Хайнане по-прежнему можно будет эксплуатировать и продавать.
6: Дороги.
5: Ставропольский край вводит штрафы за неправильную парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Гражданам первое нарушение обойдется в сумму от 3 до 4 тысяч рублей, а юридических лиц за хаотичную парковку самокатов сначала оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч, а за повторное нарушение компаниям грозит взыскание в размере до 50 тысяч рублей. Такое решение приняла Дума Ставрополья. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет. А ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekaimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В гипер Ленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «История светофора». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В 1868 году в Лондоне возле здания британского парламента был установлен первый механический регулировщик. Управлялся он, правда, вручную, да и вид имел больше похожий на железнодорожный семафор. Но факт вещь упрямая. В дневное время движением управляли стрелки, а ночью использовался вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались, соответственно, сигналы двух цветов – красного и зеленого. Вообще, первая полностью автоматическая система светофоров была разработана и запатентована в 1910 году неким Эрнстом Сиреном из Чикаго. А изобретателем первого электрического светофора считается Лестер Вайер из Солт-Лейк-Сити. Это произошло в 1912 году. В нашей стране первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского, ныне Невского и Литейного. В Москве первый светофор появился 30 декабря того же года на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост. А теперь самое интересное. Изначально цвета светофора были несколько иными. На самом верху синий, потом желтый, а внизу красный. Чуть позже синий поменяли на зеленый, а в 1959 году Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах. Светофор приобрел почти современный вид. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезно.

Экономически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госдума на ближайшем заседании рассмотрит предложения правительства, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все необходимые меры Дума поддержит безотлагательно. Добавлю, ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что внутренний рынок наполняется дизельным топливом, его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. За недопуск операторов связи в многоквартирные дома будут штрафовать. Как пишет ТАСС, соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Согласно пояснительной записке, такая мера необходима, поскольку порой управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров, навязывают дополнительные условия и создают препятствия для доступа провайдеров. Это, в свою очередь, создает дискриминационные условия деятельности операторов связи и ущемляет интересы абонентов. В ходе пересдачи результаты ЕГЭ улучшили почти 99 тысяч человек, у 24 тысяч показатели снизились. Такие данные привел руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Также, по его словам, некоторые ребята вместо того, чтобы учиться, пытаются обмануть систему. В связи с этим было удалено 917 человек без права пересдачи в течение года. В Рособорнадзоре сообщили, что самыми необычными шпаргалками на ЕГЭ были камера-брошь, телефон в обертке от шоколада и заметки в обертке от шоколада. Посольство Черногории в России предложило уточнять информацию о возможном введении виз. Ранее издание ДАН со ссылкой на источник сообщило, что власти Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией с 1 октября. При этом, как пишет ТАСС, в посольстве сообщили, что у них пока нет подобных сведений, и если человек планирует поездку в Черногорию, следует звонить и уточнять информацию. Добавлю, по действующим правилам, россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Россия и Азербайджан обсуждают полное восстановление авиасообщения. Как заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, на которые распространялись ограничения с 2024 года. В свою очередь, министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров отметил, что Москва и Баку договорились о работе над восполнением паузы, которая образовалась в отношениях в последние несколько месяцев.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов.

0: Реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: относишь к браку сочетанию?
1: Положительно.
2: Нет, я об этом думать еще рано.
0: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
2: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
0: Сибирь.

0: сообразим троих, а?
1: Грешно смеяться над больными людьми.
2: Дискотека у Мангала. Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски на

природе с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

фокусе, рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Гостей в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.